Я сильно мора, на солнце я сокровора, на зонче комсора. Ce la pozzati la tua?